Аз на апте, чистачите борди, чуплоти, шифунки. Мако не щава, шифунки. Мако не щава, шифунки. Мако не щава, и време, колин дам, тонин.